0: 老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老 Чарчи! Чарчачи, сыгмыдгай, ке! Чарчачи! Мима чуджу яшу! Мима чуджу мигуши! Яхше шилин кета! Яхба тюньи! Зиба кепчи! Чарчачи, сыгмыдгай! Кёс-кёс-чи, кёс-кёс-чи! Отава яшу!
1: Ла-ла-ла-ла!
0: Отава мигусун! Марняга чубшита, чубхангшен ишу.
2: Ге, харибе!
0: Ла, коча ла, тагана алеки емиду.
2: Чорзи дегадеси ла!
1: Ла, чанзу ла, тучиси ла, ла. Салуга зу лукба, чунле чунге, юбаб тагана алемиду. Чедаге, чеди, тазы нанью чунги. Ге! Ла, пусю сиди рыжи ла.
3: Ма, ся, кёра ине ке.
1: Малэ,
3: кёра рэду ва,
1: ке. Пусю, кёжи сиди ла.
3: Ге. Бэху ба.
1: Ла,
2: сиди рыжи ла.
3: Ла, юэ.
2: Юэ, куча сэбрэ.
3: Гонгэ, гонгэ мэвч. Гонгэ мэвч. Уай, мишу.
4: Ла, юэ.
1: Ла. Гонгэ, кёжи сиди ла.
3: Ла,
1: юэ.
3: 下回你呢? 去! 我要擦他就去!
4: 落!
1: 我都去死落了! 我都去死落了!
3: 去!